Коцур се схолил на твой клин, у ногах спит и далматин. В позиции льву, что здоби банку, и сама ноц ма на каханку, ян ти се еще брани спанку, а сил старих вин. Як долго то всяк видержишь, уж на костеле златный кріж.